0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек для псевдо-оживления.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Некто Коктейлер пишет: «Здрасте, запятая, питерские сибариты и постмодернисты». Я не понял, это...
3: Сибариты.
2: Он к ним обращается или он представитель?
3: А ты дальше.
2: А это мы сейчас и узнаем. А все, кратко очень.
4: Алло.
2: Ну, здравствуйте, питерские сибариты и постмодернисты.
4: А, здравствуйте.
2: А надо как на параде. Питерские сибаристы и постмодернисты. Здравствуйте.
4: Да-да-да.
3: Радости, неполные штаны. Вообще не чувствуется в голосе никакой радости.
4: А я немножко не узнал, кто это, потому что мне телефон не знаком.
2: Как будто и вы, и не Коктейлер.
3: А вы разве не ждете звонка от незнакомого вам абонента?
4: А, здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну,
4: все, понял.
2: Наконец-то.
4: Что? Все, я понял. Да, извините.
2: Но начало, начало разговора не иллюстрировало сибаритов и постмодернистов.
3: Да и тоже и вторая половина.
4: Я немного был обескуражен вашим звонком, честно говоря, не ожидал.
3: Подождите, а вы когда ожидали его?
4: А я даже не знал, когда ожидать.
3: Ну так что же, обескураженным быть нельзя. А что такое вообще обескуражен? Что это за слово такое странное?
2: Вот обескураж.
4: Ну, это когда платьице порвал, стишок забыл.
3: Ну, давайте вспоминать стишок тогда, и мы будем слушать. Какой вы будете вспоминать?
2: Нет, подожди. Какой? А я вот эту тему расковыривать хочу. Что такое сибариты?
4: А, сибариты, ну, это люди, которые, так скажем, вольно трудозаняты в силу своих каких-то...
2: Да это мы понимаем. В отношении к вам это, так сказать, вот, что означает, да.
4: А в отношении ко мне, ну, я даже не знаю, что сказать.
2: То есть вы вот знатный представитель вот этого рода
4: Нет,
2: племени?
4: Нет, я скромный, скорее всего.
2: Скромный представитель.
4: Такой, рядовой, да, среди...
2: Не в топе, а как-то, в общем, в числе просто, да?
4: Да, в числе,
2: но,
4: да.
2: Но все впереди. Ну, сейчас как вы сибаритствуете в данный момент? Вы как?
4: В данный момент
2: вы лежите в ванной теплой?
4: Я струны на гитаре меняю.
3: И как, сколько уже поменяли?
4: Так, пока только две.
3: Ага, ну, а остальные есть что менять-то? Или, может, две поменяли, а больше новых и нету?
4: Так я стремлюсь к тому, что вот все-таки прийти к монострунному инструменту.
3: Ага. Такому, как это, тутийному, да?
4: Да, такому... то есть какой-то такой минималистичной, мелодической форме там выражения.
3: Астонатно, так что все было хорошо.
4: Да.
3: Это хорошая идея. Значит, вы тогда две поменяли, вы тогда остальные одну обратно поменяйте, а потом пять из шести снимите.
4: И оптимальный вариант. Сделать, Оптимальный вариант.
3: Хорошо.
4: Постмодернистский.
3: Да. Тогда вот вы так это все проверните, и, может, что-нибудь нам на одной струне потом и сыграете в следующий раз.
2: А Коктейлер, это у вас как? Почему Коктейлер такой?
4: У нас была история такая с одним молодым человеком. Мы замутили музыкальный проект, где всякие гадкие песенки пытались петь.
2: Ну, гадкие они заключали. Замешали, смешали как бы разных жанров, каверов.
4: Да.
2: И так далее,
4: щепотка того,
2: музыкальный
4: да.
2: Музыкальный коктейлер. А то мы думали, вы нам сейчас какой-нибудь рецепт экзотического пойла.
4: А вот, кстати, тут на днях мы придумывали рецепты коктейлей.
2: Так.
4: Вот. И, ну, там, по-моему, коктейль назывался «С***й неблагодарный», извините.
3: Как-то вас девчата обидели, что-то есть такое у вас какая-то...
4: Это безотносительно к какому-то конкретному человеку. Просто.
3: Вот я и говорю, что их сразу у вас несколько обидело.
2: Обобщили.
4: А нет, это на самом деле без гендерного признака, это может быть применимо к любому человеку, наверное.
2: Ох уж эта корректность, везде уже она проникла. Уже слово в простоте нельзя сказать уже, понимаете? Ну хорошо. Так, что же еще с вас тогда?
4: Вот, смотрите, ага.
3: Ну, мы смотрим. Вот,
4: я могу его рецепт прочитать.
2: Да. А вы, кстати, теоретизировали или на практике применили?
4: А уже и на практике попробовали.
2: Ага.
3: Так, ну-ка.
4: Так, водка 100 миллилитров.
2: Так, записываем.
4: Соус острый Мивимекс 5 миллилитров.
2: Второй, что я не успел записать?
4: Соус Мивимекс 5 миллилитров.
2: Так.
4: Яйцо перепелиное 1 штука.
2: О!
3: Так.
4: Так, и все это запивается 15-миллилитровым жидкого мясного детского пюре сверху.
3: Ну, что же.
2: Коктейль, да, детский такой, как бы, да? Ну, для начинающих как-то.
4: Ну, как бы для продолжающих, но тот, кто стремится к началу.
2: Коктейль «Все впереди». Или все позади?
4: Ну, или все позади.
2: Да. Да. Что в конечном счете одно и то же, потому что все приходит на круги своя. Как да, и да. Наш звонок. Мы приблизились как бы к его началу. Мы общались, как вас зовут все-таки?
4: Андрей.
2: Андреем, да. Это будущий питерский сибарит и бывший питерский постмодернист. Вы коренной питерец или как-то
3: да,
2: понаехали?
3: Нет,
4: я понаехал сюда 6 лет назад.
2: Ага. Откуда?
4: Сибири.
2: Сибири.
4: Сибири. Из Томска.
2: Ага.
4: Понаехал.
2: Хорошие места, крепкий народец там.
4: Да, крепкий. Крепкий морозец, крепкий народец.
2: Ну, слушайте нас, в меру поддерживайте, а можно и без меры поддерживать нас.
3: Заранее благодарны.
4: Спасибо большое.
3: Счастливо.
2: Давайте, оставайтесь с нами, пока.
4: Всего доброго.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Каждый, кто хоть раз пользовался личным автомобилем, хорошо наслышан о давнем затяжном противостоянии двух великих сил.
1: Армии автолюбителей с одной стороны
0: и государственной службы ГАИ с другой.
1: Борьбы за скорость и безопасность.
0: Столкновения закона и свободы.
1: Тех, кого интересуют все мельчайшие подробности этого вооруженного конфликта,
0: просим вооружиться диктофоном, валидолом
1: и свистком.
0: Хроника необъявленной войны.
1: Автолюбители против государственной автоинспекции.
2: 1985 год. Инспекторами ГАИ впервые стали применяться радары для определения скорости автомобилей и более эффективного выявления нарушителей дорожного движения.
3: 1987 год. В продаже поступили антирадарные устройства, позволяющие водителю заранее узнать о наличии впереди сотрудника ГАИ, оснащенного радарным устройством.
2: 1989 год. Изобретены нейтрализаторы антирадарных устройств, позволяющие инспекторам ГАИ сводить на нет работу применяемых водителями антирадаров.
3: 1990 год. В продажу на черный рынок поступили терминаторы нейтрализаторов антирадарных устройств, дающие возможность водителю устранять излучение, препятствующее работе антирадарных устройств, предупреждающих его о приближении к посту ГАИ с радарным устройством.
2: 1991 год. Посты ГАИ стали оснащаться блокираторами терминаторов-нейтрализаторов антирадаров, позволяющие выявлять нарушителей, несмотря на применение ими терминаторов-нейтрализаторов антирадаров.
3: 1992 год. Отечественные электронщики-любители разработали дефрагментаторы блокираторов терминаторов-нейтрализаторов антирадарных устройств, засекающих автоинспекторов с блокираторами терминаторов-нейтрализаторов.
2: 1993 год. Службы ГАИ взяли на вооружение изоляторы дефрагментаторов блокираторов терминаторов-нейтрализаторов антирадаров.
3: 1994 год. Январь. У автолюбителей появились усилители, дублеры-трансляторы, дефрагментаторов, блокираторов, терминаторов, нейтрализаторов, антирадаров, оставляющие шанс получения сигнала о присутствии в кустах впереди засады ГАИ с радарами.
2: 1994 год. Апрель. Сотрудники ГАИ оснащены глушителями усилителей дубль-ретрансляторов, дефрагментаторов, блокираторов, терминаторов, нейтрализаторов, антирадаров.
3: 1994 год. Июнь. В арсенале автолюбителей появились экраны рефракторов, препятствующие работе глушителей, усилителей, дубль-ретрансляторов, дефрагментаторов, блокираторов, терминаторов, нейтрализаторов, антирадаров, оставляющие возможность засекать залегших у дороги в траве инспекторов.
2: 1995 год. Июль. По заказу ГАИ Министерством обороны разработан огибатель экрана рефрактора, мешающего работе глушителей, усилителей, дубль-ретрансляторов.
3: 1995 год. Начало августа. Автомеханики-подпольщики изготовили деструкторы огибателей экранов рефракторов.
2: 1995 год, конец августа. Со стороны ГАИ в ход пошли излучатели-отсекатели деструкторов-огибателей.
3: 1995 год, начало сентября. В течение суток противоборствующими сторонами были брошены на борьбу одновременно контр-излучатели-отсекатели, шумоподавители, контр-излучатели и цифровые перехватчики шумоподавителей, контр-излучателей.
2: 1995 год, 29 сентября. Вечером того же дня бронированный запорожец автолюбителя С. Петренко, оснащенный форсированной реактивной двигательной тягой, и навигационной антирадарной системой Freedom Катюша-2 в составе перехватчика шумоподавителей контр-излучателя, отсекателей, деструкторов, огибателей, экранов-рефракторов, антиглушителей-усилителей дубль-ретрансляторов, дефрагментаторов, блокираторов, терминатора, нейтрализатора, антирадаров ГАИ превысил скорость, оторвался от земли на участке МКАД в районе шоссе Москва-Рига и через 7 минут был запеленгован в районе острова Ньюфаундленд службами слежения НАСА, принят за НЛО и уничтожен одновременно со спутника лазерным лучом, а также боевой тактической ракетой НАТО класса «Земля-воздух-вода» и автоинспектором «Камикадзе» сержантом Б. Шустрых, вылетевшим на перехват на своем мотоцикле, заправленном ракетным топливом. Водителю Петренко удалось катапультироваться в районе Хабаровска.
3: 1996 год. Октябрь. Конец радарной войны. Сотрудники ГАИ начали безжалостно останавливать подряд всех желающих. Перевод конфликта в коммерческое русло под патронажем Министерства по налогам, сборам, подлогам и поборам.
4: Задумайся!

0: Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.
1: A new world of sound. Adventures in stereo.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: dong.
1: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.
2: Coming to you live, one time from the underground. Cruising at 2,000 meganauts. 20,000 megawatts of P-Funk power. Funkin' to the max. With Dodge and OJ.

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии И-522А башенного типа посвящается наш следующий трек.
2: Charlie, qu'est-ce que tu fous là?
3: Hey, Clémentine, ça va?
2: Ouais, tu viens prendre un café?
3: Ah non, vraiment, je m'excuse, là, vraiment, je peux pas, Clémentine.
2: 5 minutes, t'as bien 5 minutes.
3: Non, vraiment, je suis hyper pressé, tu m'excuses.

0: Разговорчики.
1: Я натура метущаяся, говаривал дворник Михеич.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чепедук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
3: Алло? Алло? Да? О, здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
2: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельше, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищей Светлакова, Галустяна, Харламова, деятелей искусства Волочкову, Баскова, Никаса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипльдук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио Чепельдук с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сассюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек –

на часах моих 7 часов утра, на часах твоих 7 часов вчера. Что ж ты опоздал и на этот раз? Ну а я ждала, не смыкая глаз. Больше не хочу быть ночной женой, я и так плачу дорогой ценой. Я плачу тоской горькою в ночи, больше быть такой не хочу, учти. На лице твоем ложь, как липкий пух, на лице моем холод зимних вьюг, а в глазах твоих отблеск поздних игр, а в глазах моих затаился тигр. Уезжай скорей ты из здешних мест, на тебе пора, видно, ставить крест. На моих часах еще миг любви, на твоих часах ничего, увы. Больше не хочу быть ночной женой, я и так плачу дорогой ценой, я плачу тоской горькою в ночи, больше быть такой не хочу, учти.

0: Передаем вчерашние сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует окончанию вчерашнего времени и началу завтрашнего.
1: На часах моих, на часах твоих, на моих часах, на твоих часах. 7 часов утра, 7, увы, вчера.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.

0: Вы думаете, это плачет младенец? Или кричит слон? Нет. Это кричит пара попугаев из Центральной Африки. Ученые назвали их развощекими неразлучниками за то, что если умирает самка, то самец тоже долго не живет. И наоборот. Но ведь они кричат явно не своими голосами, спросите вы. И будете очень близки к истине. Мы находимся в маленьком мадагаскарском городке Амбатофинандрахана, что между Малаймбанди и Мананзари, что в 160 километрах от Цируанумандиди. Здесь живет удивительная женщина, выпускница Гельского университета, доктор орнитологии Дженнифер Соуотски.
1: Harry did it. I could not imagine, but he pushed and pulled and butted until he got me through.
0: Однажды мне принесли пару подраненных розовощеких неразлучников. Я перевязал раны и оставила птиц в комнате, где жил мой любимый оротинг Джонни. Он жил у меня уже 67 лет, и я научила его прекрасно имитировать любые звуки и голоса. Каково же было мое удивление, когда на утро вся троица попугаев приветствовала меня собачьим лаем.
1: Hey, continue your very interesting statement.
0: Оказывается, Джонни за ночь обучил неразлучников. Позже, когда попугаи поправились, я отдала их моим друзьям. И однажды, когда хозяева были в отъезде, попугаи спасли их дом от грабителей, начав лаять в самый ответственный момент. И у меня появилась мысль. И я открыла школу обучения животных различным голосам. Вот уже 15-й год мои питомцы верно служат людям в различных уголках мира, продолжает миссис Дженнифер. Сейчас у нас обучается 23 серых дрозда, 18 лори и 64 свиноклювых грача. И, конечно же, с нами старший инструктор моей школы, верный друг, попугай Оротинг Джонни. А вот что рассказал вашему корреспонденту сам попугай Джонни. Мы с Дженнифер большие друзья. И очень любим наших питомцев, улыбается красавец-попугай. Я, например, помню трех аргентинских краснохохлых поползней, которые прекрасно ржали и хрюкали. Сейчас они трудятся в Австралии на одном из ранчо. Мы покидали Амбатофинандрахану уже под вечер. И на прощание веселая компания пернатых учеников школы миссис Соуотски продемонстрировала нам свои способности специально для слушателей веб-радио «Чипльдук».
1: I cannot recall when I have seen anything so fine.
2: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids.

dors et si tu bouges, le serpent

Как бы ни был человек мудр, не бывает дня, чтобы и он не умудрился.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Как сообщает корреспондент, Юрий уже на этой неделе может поставить. Шансов получить у него достаточно много. Правда, придется пойти. Например, разбавить свою из центра. Он собирался поставить еще в начале января, но ждал о конце супруги с братом.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чиплдук. Шугарите.

0: Разговорчики.
1: Не видите, я занят.
2: Надменно произнес туалет.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Remember by your sources, the clear silver.

you down for a while. Oh, I can't quit you, baby.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Тоскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

Ну, а сейчас, чтобы немножко встряхнуться, послушаем забойный заводной хит группы «Европа» «The Last Countdown».

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Вчера вице-премьер дал интервью журналу «Сельское хозяйство». Отвечая на вопрос корреспондента, как отразится на экономике развитие торговых отношений с... Вице-премьер подчеркнул, что в этом вопросе нельзя не учитывать традиционных отношений с суверенной то, что газовый транзит из проходит через лишний раз подчеркивает стратегическую заинтересованность. И подчеркнул вице-премьер. И таким образом сохраняются партнерские отношения с основными потребителями голубого топлива из...

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну, а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

Муж – это то, что осталось от любовника после удаления нерва. Эллен Роуленд –

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Дубасенко сообщает. Хай-фай гангстерюги. Слушаю вас и радуюсь тому, что вы есть. Естественно, буду рад услышать телефонную трубку, но могу по случайности или из-за сна пропустить очень важный звонок для меня. В любом случае, номерок оставлю, номер, мало ли чё. По скриптум, мама с папой именовали Васей, а живу в Ярославле. А, Ярославль. Понятно.
4: Вообще, это хорошая фрировка, мало ли чего. Это как вот расшифровать? Мало ли чего.
3: Правильно ли я набрал?
4: Я даже не готов.
5: Алло.
3: Это Василий, добрый день.
5: Добрый день.
3: Василий?
5: Конечно, Василий.
3: Василий, Ярославль?
5: Да.
3: Это гангстерюги вам.
5: Yes, of course.
3: Вам, значит, стучаться в дверь. Ваш
5: ух ты, как здорово, что гангстерюги.
3: Да.
5: Вы смогли мне позвонить. Очень супер, очень рад вас слышать.
3: Ну
5: и
3: да.
5: Ментально видеть.
3: Что мы... нам там гангстерюгам интересненького можно нагангстерить в Ярославле, скажите?
5: Ну, тут, как говорится, на любителя гангстерства. Мы, например, вот... Я, например, диско-гангстер.
3: Диско-гангстер?
5: Да, диско-гангстер.
4: В чем это выражается?
5: Наверное, я очень люблю диско и гангстерю под это диско.
3: Вот мы сейчас это и послушаем. Мы давненько не брали в руки шашек.
4: Ну что же теперь у нас? Мы помним диско, но это же было давно. А что же у нас современное диско? Оно какое? Это что у нас такое? Или вы слушаете старое, ну, при царе Горохе, вот это еще во времена...
3: Ретро.
4: Ретро.
5: Я слушаю, наверное, ретро все-таки диско, и оно такое, как Бонни М.
3: Давай послушаем.
5: В формате Бонни М.
4: То есть вы, значит, у нас и вам сейчас 57, 50, вот в этом возрасте вы находитесь.
5: Не, ну голос на самом деле ни о чем не говорит. Мне
4: то есть 65?
5: Да.
4: Ну что же.
5: Блядь, 65.
4: Понятно. Ну что же, вот наш
3: телефон. Каждый уважающий себя меломан должен переболеть как корью или свинкой, он обязательно должен переболеть диско.
4: Безусловно.
3: Вот. Поэтому...
4: Значит, Бонни М вас до сих пор теребит, бередит и волнует.
3: Или наоборот, замедленное развитие.
5: Ну, кстати, я не могу отрицать второй вариант. Да.
3: Ну, а это, кстати, поймите... не так плохо, да. Куда торопиться-то, понимаете? Раньше разобьешься, раньше, как говорится, надо и сворачиваться.
4: Да, а то
3: так
4: вы
3: что
4: сейчас
3: надо оттягивать этот момент.
4: Находитесь в середине 70-х, это лучшее время в истории
3: начало
4: музыки.
3: Начало жизненного пути.
4: Да, это очень хорошее время.
3: Ну, поставьте нам какое-нибудь что-нибудь диско.
4: Да, ведь слушатели Чипальдук, они же... Ну,
3: а
4: конечно, есть многочисленные. Давайте просто у вас что-нибудь есть такое из этой эпохи. Может быть, слушатели Чипальдук и не в курсе про такую музыку, как диско. Может...
5: Да, вот как-то вот не хочется, попсовой-то схеме, как говорится, двигаться.
4: Так вы по ней не двигаетесь, Диско-то оно ж большое. Есть же разные коллективы, правильно?
5: А может быть, тогда Отто Ван подойдет нам с одноименной песней D-A-S-E-O?
4: Ну что же, можно?
3: Ну, это такое проверенное...
4: Вы знаете, последний альбом Джамироквая, вот такой коллективчик, если вам что-то говорит, вот он очень
5: ну,
4: и очень даже диско, и даже хорошее, и оно такое ретро-модерн. Вот всячески вам рекомендую, послушайте. Вот,
5: нет, Джамироквая во всех, так скажем, во всех ипостасях хорош, начиная от того, что...
4: Последний
5: он
4: альбом, вот как раз диско. А? Вот там все дело. Там очень много диско-ритмов.
5: Очень круто, так, спасибо. Вы прямо меня ведь...
3: Нет, ну давай мы у нас сейчас
4: давайте
3: по нашим заявкам.
4: Давайте
3: вот
4: потрясем тем, чем у кого что осталось.
5: Ага, я могу на память зато спеть на русском языке песенку группы Pepsi, если вы в курсе про такую. Тоже у него называется диско.
3: Ну, давайте.
5: Или это как бы не совсем формат...
3: Так это хорошо. Это у нас...
4: Да пойте, давайте, пойте.
3: Именно так, то, что не формат, это и есть наш формат.
5: Супер. Ну, начну с припева.
3: Да, я представлю сейчас вас сначала. Секундочку. Ага, да. Василий Ярославль представляет.
5: Диско, это диско, это диско, у-ла-ла. Диско, это диско, это диско. У-ля-ля, а что-то дальше-то у меня и слова-то
4: не закончились. Само по себе у-ля-ля
3: уже
4: пища для размышлений, понимаете? Пища — это же неотъемлемая часть программы «Из песни слов не выкинешь».
3: Кто помнит, тот понимает.
5: Да. Согласен с вами, ребята, супер. даже вот радостно, растерялся, не ожидал так быстро вас услышать. Ну, с удовольствием бы вас услышал еще раз, если я вам уже надоел.
4: Не признаемся, да, вы осточертели порядка.
3: Спасибо, да. Ну что, от Таван на прощание, под занавес, не?
4: Так от Таван же у нас где? Будет сейчас у нас заведен? Или у вас Пепси максимально?
5: От Таван. Ну вот сейчас, к сожалению, технически мне невозможно от Таван. Ну ладно, тогда мы... Из моего репродуктора, да? T-A-S-E-O. T-A-S-E-O.
4: Ну вот и все.
3: А какая была еще диско-песня, где тоже аббревиатуру пели? Помните? Village People.
4: YMCA. Да. Поэтому это похоже. D-I-S-E и YMCA. Там 4, да. Кстати. А
3: вот их надо объединить.
4: Да. Счастливо.
5: Да, это был бы неплохой микс. Спасибо большое, ребята.
3: Все, оставайтесь с нами. Пока.
5: Удачи. Спасибо. Пока.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: радио Чип и Дук. Пока не догонят.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

Здесь могла бы быть надоевшая штука. Ну а мы продолжаем наше музыкальное вещание.

0: Как живете, чипы-дуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: Здравствуйте, наши многоуважаемые веб-юзеры, преданные поклонники радио Чипльдук. В рубрике «Слушая классику» с вами в этот час, как всегда, музыкальный обозреватель радио Чипльдук Кирилл Большаков. Наша сегодняшняя передача несколько необычна, и сейчас я вам объясню, почему. В одном из номеров популярного еженедельника «Аргументы и факты» я натолкнулся на интересную статью в разделе «Здоровье» под заголовком «Звукотерапия». Оказалось, что первую лечебную книгу музыкальных рецептов составил еще Пифагор. Современные врачи с помощью музыки лечат болезни, перед которыми подчас пасует традиционная медицина. Музыкальная терапия, по мнению автора статьи, способна помочь практически при любом заболевании. Правильно подобранные мелодии нормализуют мозговое кровообращение, ритмы сердца, кровяное давление, состояние легких и многое другое. Специалистами замечено, что музыка Моцарта хороша от всех болезней. А вот при стрессах врачи рекомендуют произведения Штрауса и Шопена. При неврозах хороша лунная соната Бетховена, а приступы головной боли моментально снимут концерты Йоханна Себастьяна Баха. Если у вас бессонница, слушайте «Грёзы» Роберта Шумана, желательно в исполнении Святослава Рихтера, гастрит уже полезны фортепианные сонаты Бетховена. Музыкальная редакция веб-радио «Чипльдук» решила подхватить это полезное начинание наших эскулапов и разработала свою методику музыкотерапии, опробованную на добровольцах и одобренную Минздравом России. Интересно отметить, что вы сможете не только узнать, какая музыка что лечит, но и услышать отрывки из музыкальных произведений, которые, по нашему мнению, способствуют скорейшему выздоровлению. Итак, при подагре, потнице, хроническом колите, а также ревматоидном артрите мы рекомендуем постоянно слушать квартет Губайдулиной.

флегмонозный аппендицит, острая зубная боль, тяжелые депрессии, краснуха коревидная легко проходят под музыку Эдисона Денисова «Кресчендо» и «Диминуэндо» для...

Да. И, наконец, мениск суставов, гематома, бронхиальная астма, запущенный варикоз и волчанка сразу сдают свои позиции после неоднократного прослушивания музыки Пендерецкого.

0: Дорогие друзья, я думаю, что вы смогли воочию убедиться, что современная музыкотерапия не стоит на месте. И, по моему мнению, музыкальной редакции «Чипльдук» удалось внести свою скромную лепту в это важное дело. Всего доброго! Благодарим вас за внимание. До новых встреч. С вами был Кирилл Большаков. Крепкого вам здоровья.
1: Слушая классику на радио Чип.

0: Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами, оказывается, слушали на орбите наши космонавты.

0: Дорогие юзеры и френды, напоминаем вам, что продолжается легкая, ненавязчивая монетизация
1: Гони монету.
0: На старом добром радио Чиппельдук.
1: Мне еще за покойником обернуться надо.
2: Да, погоди, ты сейчас отработаем, обратно поедем.
1: Покойник, товарищ.
2: Покойник подождет, ему спешить некуда.
0: А вот вам надо поспешить с абонентской платой за хорошее качество. Иначе...
1: Извиняюсь, товарищ.
0: Иначе радио Чиппельдук может стать покойником. И спать спокойненько. Поэтому...
1: Деньги давай!

0: Мысль дня.
1: Рождественская христианская заповедь политика. Если тебя подставили левые, подставь правых.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Берлин, 29 июня. Генеральный секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии, председатель Государственного Совета ГДР Эрих Хонекер принял члена Политбюро ЦК КПСС, министра обороны СССР, маршала Советского Союза Устинова, находящегося в ГДР в связи с проведением учений штабов с привлечением войск и сил флота советских вооруженных сил. В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам безопасности и мира в Европе, укрепление братской дружбы между народами и армиями стран социалистического содружества и повышение их обороноспособности. Продолжаем не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии по-прежнему Арсений Мухин. «Вдали от берега. На борту больной. Нужна срочная операция». Судовой врач по радио связался с флагманским хирургом охотоморской рыбопромысловой экспедиции. «Следуйте к мысу Ратманова», – последовало распоряжение. Судам пришлось пришвартовываться в шторм. У матроса-рыбообработчика Чуйкова случился приступ аппендицита. Успешно в условиях шторма провели операцию врач Сагитов и медсестра Снегирева. Рыбаки Камчатки, промышляющие вдали от родных берегов, получают медицинскую помощь в море по всем видам экстренной хирургии, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.

Песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Ты считаешь, Андрей too much или нормально? Андрей не может ответить, потому что он дозванивается...
3: Я занят серьезной технической работой.
2: Да. А кому ты дозваниваешься, Андрюш?
3: Я дозваниваюсь Александру.
2: Александру. Александр, судя по всему, проживает в городе Москва. Сейчас будем выяснять, в каком он состоянии и какую песню он нам может предложить для программы.
3: Ну-ка.
2: По нашим заявкам. Далеко от телефона находится.
3: Алло.
4: Слушаю вас.
3: Александр?
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вам что-то словосочетание «чипльдук» говорит?
4: Очень много. Спасибо.
2: Да, проблема в том, что нам вот ничего не говорит.
3: Может быть, вы нам расскажете тогда, что оно вам
2: просто
3: говорит?
2: Просто нас попросили позвонить, вот, и, ну, мы как бы люди не связанные с этим, попросили позвонить и вот спросить.
3: Выяснить, что
2: выяснить,
3: это такое.
2: Что это такое.
4: У меня ассоциация со словом «чпок». А это всегда что-то приятное. Это там бутылку открыл
3: чпок.
4: С шампанским. Чпок. Или там в армии у нас так называлось кафе, где солдаты могли поесть сметаны с коржиком.
3: Ну, это замечательно. Армейское кафе «Чпок»,
2: где сметаны с коржиком.
3: С коржиками.
2: Мне кажется, надо заканчивать разговор, потому что мы получили эксклюзивнейшую информацию о некоем уникальном армейском кафе сметана с коржиком «Чпок». А где это, в каком городе такое?
4: В каком городе?
2: Да. А можно так посторонним зайти немножко сметану с коржиком?
4: Нет, это в лесу, это было секретно раньше. Сейчас там уже, наверное, медведи в этом кафе коржики едят.
3: Да знаем мы эти секретные части, да, знаем. Сейчас на любой карте при аэрофотосъемке из космоса видны даже гаражи-ракушки. Что там, ваш чпок давно рассекречен.
4: Да, я думаю, что там сейчас нету никакой секретной части. И, соответственно, кафе «Чпок» уже нет. Но вот у меня такие ассоциации. Вам, если что, еще интересно, вы звоните, не стесняйтесь.
2: Прошу. Хорошо.
3: Ладно.
2: Ну все, я думаю, что да, надо заканчивать.
3: Ну что, на этом тогда и закончим.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо, Александр.
2: Мы же телефон ваш запишем. И, может быть, будем
3: такой хороший звонок с коржиками на полдник на радио «Чипльдук».
2: Огромное спасибо.
3: Спасибо. Продолжаем эфир. Спасибо.

0: odevla. Tuszán igen lácsa. Jaj, de soká! Igen, Janice.
1: Hoppá!

0: В связи с постоянно возрастающим объемом обрушивающейся на слушателей информации и ее агрессивностью требуется большая эмоциональная окрашенность, информационная плотность и уровень громкости новостного потока. В связи с этим наш следующий выпуск будет построен в формате новостей повышенной громкости с усиленной информативностью «Loud News» на радио «Чипльдук». Уверены, что он также успешно дойдет и до людей с пониженным слухом.
1: Добрый день! В эфире Loud News на радио Чипльдук. В студии Ефим Каратых
2: и Майк Сучков.
3: ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина.
1: Запрет на ввоз в Россию бензина, а также керосина, дизельного топлива, газуэля и судового топлива.
3: Вступил в силу со 2 июля,
1: и по мнению экспертов стало одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.
3: Запрета никакого результата и не даст. Технически это процесс не быстрый.
1: Однако психологический факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку спрос. Рынку, снять напряжение!
3: Продажи сигарет весной выросли вопреки закрытию табачных лавок.
1: Исключение табака из списка товаров первой необходимости
3: привело к тому, что в большинстве регионов этой весной в период самоизоляции не работали табачные магазины.
1: По сравнению с аналогичным периодом,
3: в апреле 2020 года продажи традиционных сигарет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%, а в мае на 1%.
1: Компании. И с чего можно сделать вывод,
3: что потребители стали покупать сигарет, больше недорогим парень, чем годом ранее?
1: Продолжаем новости для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Международные новости. МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США. На
1: фоне публикации книги «Экс-советники» возникла ловушка, любые конфиденциальные переговоры не станут достоянием общественности.
3: Деликатных вопросов.
1: Теперь никто не знает,
3: США
1: какая спецслужба или какой источник способен опубликовать
3: решение о рассекречивании которых потребовало бы десятки лет.
1: Спортивные новости.
3: На «Газпром-арене» откроют виртуальную трибуну.
1: Абсолютно каждого покажут на мультимедиа-экранах. Чаши стадиона. А самые удачливые болельщики попадут и в телетрансляцию матча.
3: Ссылку на доступ
1: для максимально эффектного появления рекомендуется надеть клубную атрибутику.
3: Сообщается на сайте команды российской премьер-лиги.
1: Это был выпуск новостей повышенной информативности для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Оставайтесь с нами!
1: Это были Ефим Каратых и Майк Сучков!

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студию микрофона Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Американские фондовые индексы во вторник опускаются в преддверии выступления министра финансов США и главы Федеральной резервной системы. Аптеки скрывают копеечные средства, усиливающие зрение в 105 раз. Им оказался обычный. Индекс Dow Jones Industrial Average 16.43 по московскому времени снизился на 47.22 пункта и составил, если болит голова и не имеют конечностей и шум в ушах, возьмите в привычку перед сном выпивать Standard & Poor's. Курс 500 опустился на 5,27 пункта до 39,35,32. Не кодируйте пьющего, секрет вечной трезвости, подсыпьте в стакан немножко, если на груди шеи папилломы, срочно перестаньте. Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом для мукового варикоза, срочно читайте, пока не удалили. Это избавит от него за 7 дней, нужно взять. Не стригите грибковые ногти, грибок выводится мгновенно, возьмите обычный. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона. На питание этот... Вы слушаете новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо пользуются в качестве средства платежа. Мать известного футболиста перестала молчать. Вот в чем причина. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара. Герой на экране и негодяй в жизни. Судьба известного актера стала причиной. Волосы дыбом. На могиле умершей звезды происходит нечто. Паул считает криптовалюту чрезмерной. Волатильный и ничем не обеспеченный. По его мнению, это не позволит биткоину стать полноценным средством для расчетов, а значит и заменителем доллара. Деньги с неба упадут в следующем месяце на эти три знака зодиака. Срочно читайте. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить залпом дешевый. Вот как выглядит бывшая красотка из сериала без фотошопа. Вы обомлеете. А светская львица опозорилась прямо на сцене. Видео здесь. Срочно смотрите, пока не удалили. Фотосессии с маньяком. Ее ненавидят теперь все. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет... А, это было. С 5 числа все пенсионеры, у кого высокое артериальное давление, имеют право получить, наконец. А выжигает сорняк до корней. Чистый огород за сутки. Разведите в теплой воде. Обычный. Продолжаем новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Ваш сахар будет меньше 5,5, если ежедневно съедать 37 граммов сушеного. Кошки, несущие смерть, чем эти домашние могут. Назван возраст, после которого не хочется дать. Слуховой аппарат больше не нужен. Это копеечное средство восстанавливает слух в любом возрасте. Возьмите. Присядьте, если вы стоите. Все обомлели, что вытворяла вдова на похоронах. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона питания. Даже запущенная печень восстановится за неделю, если съедать утром каждый день. Самый мощный враг шишки на ноге, чтобы косточка сама сохлась, нужно растворить обычного. Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы, ФРС, продолжаем оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется. Это были новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. А у микрофона был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание. Ну а за ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить обычный.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипельдук.

0: Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.
1: Where do I come in? Straight away.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чипльдук. А смысл?

0: Внимание. 45-й, 43-й, 43-й, 44-й, 40-й, 40,5-й, 44-й, 37-й, 41-й, 38-й, 42-й.
1: Мы передавали размеры обуви сотрудников радио «Чапальдук». В рамках рубрики «Будем знакомы» по вашим многочисленным просьбам мы и впредь будем продолжать ближе знакомить вас с членами команды радио «Чапальдук». А сейчас, как обычно, немного музыки.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Некто Пипеткин.
4: О как.
3: А город вроде бы герой Орел. Дальнее Подмосковье. Алло.
4: Алло.
5: Алло, алло.
3: Вадим.
5: Да.
4: Это город-герой Орел?
5: Да, все верно.
3: Отлично. Поскольку Подмосковье это дальнее Орел, то мы орем.
5: Ах. Здравствуйте, Чипульдуки.
3: Здравствуйте, Вадим, да.
4: Порядок.
3: У нас вот сегодня тут Антон. Антон и Андрей вам звонят. Вот.
5: Приятно, так, так, так, Чипульдуком. На чем бы сыграть?
3: Сыграйте нам.
4: Только не
3: на наших чувствах, да? Сыграйте.
5: На ваших чувствах, Чебурдуки.
4: На лучших.
5: Отзвоним мы победную в Рынду.
3: Во.
4: О как.
5: Да будет. Знаменуем мы начало великого праздника. Восхождение всемогущего и всеобщего Чебурдуха на нашей планете. Вот. Слушайте.
3: Да.
5: Очень рад, прям я даже как-то разволновался немного.
3: А не надо, нечего волноваться. Все свои. У нас все свои, все слушатели, как вы, как мы, все родные.
5: Как вы, да, как вы. Слушайте, очень замечательно. Может, вам стихотворение прочитать?
3: Стихотворение? Давайте стихотворение.
5: Временной-то формат какой-нибудь присутствует?
3: Ну, давайте, ну, секунд 20.
4: 30.
5: 20, да, хорошо. Эстрада, уходи из головы, на злобу дня, на радость микрофоном. Я будто бы культуры донор, ну, сам не можешь, то мою возьми. Все.
3: Хорошо, вот и так. Уложились, главное, в счетчик. А это ваше все, да?
5: Да, да, да.
3: Молодцы. Это был Вадим из Орла. А вы еще что-то нам сыграете, да, вот отходную какую-то на каком-то музыкальном?
4: Так, не надо вот отходную.
3: На дорожку.
5: Под тушь оркестра, я думаю, мы с вами забубним.
3: Давайте.
5: Электрички. И так. Неудобно, к сожалению, все держать. И здравствует великий и могучий Чебурдук.
3: Это был человек-оркестр Вадим, которого почему-то ник Пипеткин. Вот почему Пипеткин, не знаю.
5: Это злые.
3: Это вас кто-то...
5: Это враги.
3: Враги подставили, да?
5: Подставили, заставили.
3: Но будем считать, что поскольку мы гомеопатическими дозами ваши четверостишие включаем, то вот по пипетке будем дозировать.
4: По капельке.
5: Да, да.
3: Ну,
5: будем
3: все.
5: Дозировать, так сказать, все. Наше с вами общение. Спасибо.
3: Всему Орлу все привет. Хорошо. Мы тоже полетели.
4: Спасибо.
3: Дальше.
4: Спасибо. До свидания.
3: Удачи.
5: Все, летите.
3: Пока.
5: Давайте.

радио Чипльдук. Ужасно! Смешное!

0: 标注。
1: Twine Hill Duke。
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Чиплюк. И так будет с каждым.

0: Hola.
1: Hola.
0: ¿Hablas español?
1: No.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
0: Вы думаете, это свистит свиристель? Или пуночка? Нет, это цвиркает 43-летний Кензабура Азаки из города Токусима, префектуры Токусима, острова Сикоку. А началось все в 16 веке, когда после междоусобных войн между окрестными феодалами вместе с жителями были уничтожены и все птицы города. И в 1873 году Сёгун Рендзюцу учредил новую городскую должность – заменитель птиц. Первым стал молодой рыбак Сейко Азаки, который положил начало династии Мисагатари. Так в Токусиме называют заменителей птиц. «Наша профессия очень редкая», — говорит Кензабура Азаки. «Каждый день в 5 утра я сажусь на велосипед, езжу по городу до 20-30 по местному времени. Все это время я свищу свиристелем или щелкаю соловьем. Конечно, работа нелегкая, особенно зимой, когда мерзнут губы, и их надо постоянно смазывать китовым жиром. Немного страдает качество соловьиных колен, но зато сохраняется их количество», — смеется Кензабура. «Мне очень помогает моя семья. Младший сын Кензо кричит сойкой, дедушка Руми-сан ухает филином, а моя жена Элеонора курлычет серым журавлем. Мы уезжали из Токусимы затемно, когда молчат даже настоящие птицы. Но для слушателей веб-радио «Чипльдук» семья Азаки устроила настоящий внеплановый птичий гай.
2: Арамасан, казалось.

0: пусть крепнут и процветают все, кому не лень.
1: Радио Чипльдук. Великая альтруистическая революция. Переворот на 360 градусов.
2: Un día dame el amor, samba.

Если хотите от кого-то избавиться, дайте ему хороший совет. Кин Хаббард.

0: xakira jamle xibaarum fakino gi kinna hayga gi la xadanga ni nokki ya Mauritani yo ministre no kuy manke a gani Zainul Zeidan ida ko nante wa kebe xa gani Maroc Maroc parlement kuy député no ali senator no ni manke.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдук.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

0: Загадка дня.
1: Что такое чипыльдук?
2: А что такое чипыльдук?
1: Ответ очень простой. Он спрятан в этой песне.
2: Хм, интересно.
1: Помните детскую картинку-загадку?
2: Какую?
1: Рисунок, на котором изображен домик на опушке леса, а рядом страшный серый волк.
2: Ух ты!
1: И подпись. Художник спрятал на этой картинке 10 зайцев. Найдите их.
2: Да-да-да-да-да, кажется, припоминаю. И что же?
1: Так вот, такую же загадку, только музыкальную.
2: Мьюзик-квиз, да?
1: Ну, можно и так сказать. Мы сейчас предлагаем и вам. Только вместо 10 спрятавшихся зайцев нужно найти одного. Но не разглядеть, а расслышать.
2: Здорово придумано. Ну, давай попробуем.
1: Внимание! В этой песне спрятался чипыльдук. Найдите его.

0: А давай повторим для невнимательных и тугих на ухо.
1: Конечно, повторим. Слышите?
2: Chips, chips.
0: Кажется, догадываюсь. Ну, теперь-то и все догадались.
1: Правильно. Вот он, Чипальдук. Попался зайчик.
0: Так вот ты где затаился, голубчик. Настало время раскрыть секрет. Раскроем?
1: Давайте.
0: Известный итальянский музыкант, автор и исполнитель замечательных шансонов, неповторимый и колоритнейший Паоло Конте написал хит «Via con me», что означает...
1: Пойдем со мной.
0: Верно. Сам того не подозревая, специально для радио Чипульду. Так и хочется потанцевать.
3: Потанцуем, Бэйчу.
1: Давай.

0: Эта позитивная, симпатичная песенка сразу полюбилась творческому коллективу создаваемого радио, которое тогда еще не имело названия, и незаметно стало его неформальным гимном, этаким музыкальным аперитивом, встречающим гостей, поднимающим настроение и сопутствующим всевозможным творческим начинаниям. И частенько кто-нибудь в коридорах студии напевал припев.
1: Чипс, чипс, ду-ду-ду-ду-дук, чипл, чипл-дук, чипл-дук.
0: Превратившееся в чипль-дук, забавное словосочетание, все время было на слуху, и когда понадобилось найти название радиостанции, вопросов с выбором уже не возникало. Конечно же, чипль-дук. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Мы от всей души благодарны Паулу Конте.
1: Да, спасибо, дядя Паул.
0: И обязательно пригласим его на одну из ближайших вечеринок радио «Чипль-дук».
1: А давайте утренник устроим, а то меня мама на вечеринку не отпустит.
0: Ну, с мамой, я думаю, мы договоримся. Так вот, мы постараемся пригласить Паулу Конте исполнить самолично, вживую, именной, так сказать, винтажный шлягер, наш неформальный музыкальный талисман. Правда, если Пауло откажется...
1: то мы сами снарядим экспедицию и вместе с нашими верными слушателями отправимся на белом пароходе в прекрасную Италию в гости к самому музыканту.
0: Хочет Пауло того или не хочет, но от соавторства в названии нашей радиостанции ему уже не отвертеться.
1: А можно я его буду звать дядя Паша?

0: веселая картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху Ассоль.
2: Старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух,

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

чем больше нравится зрителю главный злодей, тем больше успех фильма. Альфред Хичкок.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

この胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を抱け。

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступной людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: Радио Чибальдук. Новости.
1: Здравствуйте. В эфире Радио Чибальдук. И у микрофона с новостями Прохор Степанов. Посольство Мексики в Российской Федерации значительно сократило время рассмотрения визовых заявок россиян с срока до 12 дней, сообщил посол Мексики в России Альфредо Перес Браво. Как сообщил дипломат, по статистике посольства в этом году будет выдано около 6,5 тысяч виз. По словам посла, власти Мексики не только приветствуют рост туристического потока из России, но и приток российского капитала в мексиканскую экономику. По его словам, в последние годы гостиничный бизнес в Мексике активно развивается. Кроме того, в последние годы в стране развивается система так называемой «морской лесницы», когда турист может путешествовать на яхте вдоль побережья по желанию, останавливаясь в отелях через каждые 50 морских миль, сообщил Альфредо Перес Браво, передает РИА Новости. На сегодня это пока все. Это был краткий выпуск новостей. С вами был Прохор Степанов. Будьте здоровы и желаю удачи.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио «Чапельдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 17.
1: Липецкая фабрика механической мягкой игрушки. 1962 год. Первое испытание. Изделие артикул 1994. Игрушка заводная. Цыпа желторотый.

0: Мысль дня.
1: Когда засасывает болото, со временем начинает казаться, что уровень развития лягушек поднимается до твоего.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброй петь в эфире Тифности и у кеморфона Викер Майораистер 6. Перлусгопни зафродил свою партию. Текильянский зэк-премьер Фильзио Перлусгопни зафродил Васю Бартию вперед Летапия. Это произошло зопли разгола в гофлосопливой им Бартии народ Зватопы. Пывший репьер Мисистер сказал, чу не псал всю чуманыч из-за блепром правоцентрамури фопиф пофиф и чуть не упал с притупы от нетомакамака. И чуть не упал с притупы от недомокомокания. Между тем, сенат Летапии готовится провести слогонисфафание об исклюниче попе и перлузгопне из сдафофа пудодепов, что, в свою очередь, жомит физдепри к его аресту по многочисленным убогоновоголобным с ретуплением, кексе с несорощипнофедей, злоупотреблением лвостью и организадзе, и органонидзе, сраптите, и органонидзе учетик пред, конфиденциальной формопесцией. Сиватуйтесь с мина, это были Тифности, у кеморфона был Викер Малерайстер 6.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым. Полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.
2: Вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Юрген. Ау.
3: Да-да-да, я слушаю.
4: Юрген, чип и льдок беспокоит вас. Поясню для слушателей. Юрген только что погорел, и вообще у него после нашего звонка началась целая катавасия в жизни. Ну,
3: да.
4: Мы уж и боимся вам звонить после вашего последнего.
3: Как раз я сейчас ремонт делаю, да.
5: Все налаживается, значит.
4: Юрген, это вы или бригадир ремонтников?
3: Нет, это я и бригадир ремонтник.
5: А можно его к телефону позвать?
3: Телефону, вот жена сейчас у меня возьмет. Это Чипульдук, радио Чипульдук,
5: Москва.
3: А что она должна делать?
5: Нет, мы просто будем перед ней извиняться, потому что, видимо, на следующий день после нашего звонка произошли неприятности.
4: Кто
3: да,
4: аппарат
3: да,
4: сейчас?
3: Да, такие сверхъестественные события произошли в нашей жизни. Она сказала, что она не может, не хочет.
5: А, она же, между прочим, это мы ее обвинить должны.
4: Юрген, скажите, а вот говорящая шапка, вы о ней много говорили, она еще цела?
3: Да, она цела, она работает. Она постоянно принимает какую-то информацию, передает мне в уши.
4: Мы хотели даже каламбурить, но у вас очень невеселая ситуация про то, что вот шапка
3: не,
4: горит.
3: Не, я на самом деле к этому подошел. Можно скаламбурить очень даже...
4: На ком шапка горит, вы знаете, да? Немножко поясняем слушателям, что у слушателя Юрген из Кинешмы сразу после нашего звонка стало просто как карточный домик рушиться, я не знаю, просто судьба.
3: Нет.
4: Да?
3: Любой позитив, в любой минусе есть всегда плюс.
4: Есть позитив. Какая-то машина оказалась ворованной, с работы ушел, квартира сгорела.
5: Но она, наверное, подгорела все-таки. Не совсем уж она сгорела.
4: И все это связывалось почему-то со звонком радио Чипульдук. Мы хотим обелить свою репутацию. Просто, что мы ни при чем здесь. И помогать вам можем только...
3: Я на самом деле не говорю, что это минус, я говорю, что это плюс. То есть вы даете направление, которое... огонь — это обновление.
5: То есть страховка была, квартира была застрахована, вы получили хорошие деньги за это.
3: Да. Жена сразу захотела быстрый ремонт. Вот сейчас делаем быстрый ремонт.
4: А жена мужа обновить не захотела?
3: Нет.
4: Просто, чтобы это как-то не радикально было все-таки так... Подновление, да?
5: А машина-то оказалась ворованная у друга или какая? Как
3: да,
5: с машиной
3: да,
5: поступили?
3: Да. Он решил мне подарить, а документов нет. И я сказал, ну нафиг это все дело.
5: Где она нынче?
3: Нынче где-то, не знаю где. Не могу сейчас сказать.
5: Но цепь приключений такого неприятного характера на том завершилась или...
3: Нет, все нормально, все, как говорится, на стадии обновления, поэтому новые обои... Вы даже можете слушать звук такой в комнате, такой босящий.
4: Да, босящий. К чему относится?
5: Это босиком кто-то ходит.
3: Босиком кто-то ходит.
4: А, понятно.
3: Обои обновились, потолок поделился, двери новые сейчас вставляют. Поэтому все, как говорится...
4: В общем, у вас год начался високосный раньше, вот с этими всеми пожарами и кражами. И обновление кожи змеиной, драконовой, тоже ваш год начался раньше.
3: Спасибо.
5: Внимательно завтрашний день. Завтрашний день повнимательнее.
4: И на всякий случай Новый год без бенгальских огней и петард там.
3: Да.
4: Чтобы новая квартира все-таки послужила подольше.
3: Даже курить перестали уже, наверное.
5: Вот позитив, вот наканчиваем.
4: А причиной пожара были какие-то детские пеленки, просушивание, да, вот пишете?
3: Да.
5: Ну все, курить бросили? Молодцы. Счастливо!
3: Все, спасибо вам.
4: Пока.
3: Дук.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

sente quella voce. Eh sì, quella voce.

прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.
1: Знаете, когда-то я помню, я, значит, учился, я учился так средне, неплохо, нехорошо. Потому что, видимо, уже занимался чем-то. Я ходил в музыкальную школу, я ставил спектакли в театре. Меня это больше уже интересовало. Но я как-то полки папа прибил, полки сделал, книжные. А у меня не было книг. Я пошел в наш книжный магазин, он был прямо в соседнем подъезде. Захожу и увидел красивые тома Ленина. Потому что остальное все дефицит, не было книг, а Ленин стоит. Синий с золотым буквами. И их, сколько томов, я не помню, наверное, 40?
2: 55.
1: 55, точно. И я говорю, на все деньги 55 томов. И продавщица открыла рот, и она говорит, она меня очень хорошо знала, она говорит, Женя, я тебя прошу, хотя бы ты сделай что-нибудь. Прочитай это, и ты пойдешь, я знаю, я верю в тебя. Она их упаковывала с любовью, мол, это как-то вдруг я стану и переверну эту жизнь, понимаешь? Не только этой женщины, которая работала всю жизнь в книжном магазине, понимаешь, и, может быть, до сих пор работает, но вообще жизнь. Где эти книжки сейчас, я не знаю.
0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.

you never did before. It ain't no use in calling out my name.

0: Don't think twice, it's all right. Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц, по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Уважаемые юзеры, в связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Нет, университета.
2: Ну, вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну, ничего. Здесь двойное, возможно, ударение. Даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа.
3: Совместная работа.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Феличита.
2: Университета. Угу. Тохоку и Калифорнийского политехнического.
3: Калифорнийского. Ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свои...
3: Ну, университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну, я бы сказал все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать...
3: Удалось. Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80
3: новорожденных... Изучить. Учатся ведь люди. Учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару.
3: Телескоп.
2: Для исследований был использован телескоп Субару, расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
3: Да.
2: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа...
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл...
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены...
3: Изучены.
2: Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов, их диаметр состав... Их диаметр,
3: диаметр
2: составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
3: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.

Всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики, мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую композицию.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Yeah!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

в этой жизни необходимы лишь невежество и самоуверенность. И успех вам обеспечен. Марк Твен.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.
1: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two, Mr. Excitement.

0: Разговорчики.
1: Чувствую себя вполне сносно.
2: Говорил старый дом.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Нившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте, Илья.
3: Да.
4: А вы нас не знаете?
5: Да. Добрый день. Ну, попробуйте узнать по голосам.
4: Это радио Чипыльдук. Знакомо вам такое?
3: Ого-го.
4: Ого-го.
3: Знакоменько, конечно.
5: Вообще, радио Чипыльдук надо знать по голосам.
4: Ну, вообще, просто когда
3: звонят... Да я даже не ожидал, кто так подставил до меня.
4: Ну, вот кто-то подставил. Мы тоже не будем подставлять подставившего, поэтому пусть это вы сами разгадываете этот пазл. Вот. Ну, Илья, отчитывайтесь, значит, как вы жили все эти годы. Из них сколько лет вы жили без нас и сколько с нами?
3: Ну, даже не знаю... Сейчас, может, минуточку, я только зашел, дверечку открываю просто, по лестнике поднимался.
4: А куда вы зашли?
3: По лестнике поднимался.
4: Домой зашли или куда?
3: Да-да-да.
5: Могу подсказать правильный ответ, что до радио Чипыльдук у меня никакой жизни не было.
4: Не было.
3: Без радио Чипыльдук.
4: Нет, ну правда, вы как, вы наш, так сказать, старый добрый юзер или из новоиспеченных?
3: Да, постоянно уже, я не помню, уже лет 5-6, мне кажется, слушаю вас.
4: Ну, спасибо вам, Илья, ну что?
3: Вам спасибо, я даже не ожидал так даже, вот как-то вообще не ожидал.
5: А вот что-нибудь музыкальное вы могли бы...
4: Вот, что у вас? Какие вот предметы? Может, у вас на стене, не знаю, оленьи рога, или у вас стоит большой там-там, привезенный из Индонезии, или там, не знаю, рассыпано по полу какие-то...
3: Велосипед, который едет и издает звуки.
4: Давайте.
5: О, сейчас заработает, нет?
4: Давайте, давайте.
5: А как велосипед?
3: Вот такой.
5: Хоть немножко сумасшедший велосипед,
4: да? Шикарно. А он что, стоит колесами вверх стоит, да? Вот вы его сейчас на холостом ходу?
3: Нет, он едет, велосипед двигает ножками, и на его голове еще надета коровья голова зачем-то, вот не знаю.
4: Это такой прибамбас велосипед. Такой настольный, видно, да?
3: Да.
5: А мы думали настоящий
4: это
5: велосипед.
4: Подарок...
3: Это игрушка такая небольшая.
4: Это из какой страны вам такой достался?
3: А я не знаю даже, откуда она, если честно.
5: Ну, из Китая, конечно же. Я так думаю, сейчас же все.
4: А мы попали в Москву, да?
5: Нет, Санкт-Петербург, по-моему.
4: Санкт-Петербург же мы попали, да?
5: Да.
4: Там велосипедный сезон открывается на 2 месяца позже, чем в Москве, поскольку это Заполярье уже, можно сказать. И кончается велосипедный сезон на 2 месяца раньше.
5: Не забудьте резину сменить. На летнюю.
4: Илья, ну...
3: Я понял.
4: Ну, спасибо, да, за свист велосипедика такого миниатюрного. И удачи вам на дорогах. Если вы тоже балуетесь большим велосипедным спортом, то тоже вам попутного ветра.
3: Всего доброго.
4: Белых ночей и так далее. Пока.
5: Счастливо.
3: Пока.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: Страницы классики.
1: Патрик Зюскинд. Парфюмер. Фрагмент.
2: В 18 столетии во Франции в городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни — скверным углем и бараньим салом. Непроветренные гостиницы воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилин — едкими щелочами, со скотобоин, выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестиранным платьем. Изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром и кислым молоком и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров. Воняло все дворянское сословие. Вонял даже сам король. Он вонял, как хищный зверь, а королева, как старая коза зимой и летом. Ибо в 18 столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому вся человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью. И, разумеется, в Париже стояла самая большая вонь. Именно Париж был самым большим городом Франции.
1: Патрик Зюскинд. Парфюмер. Любимые строки из романа читал главный санитарный врач санэпиднадзора Восточного округа столицы Евгений Парфенович Носов.
0: До новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапальдук. Обратно мы самые первые.

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Правильно.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc. XBG Gamer Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: всякий, кто является преданным музыкальным фанатом некоторых вокальных шоу на некоторых каналах, хорошо понимает, что...
1: Что для отбора некоторых исполнителей...
0: Некоторых исполнителей...
1: Пора давно уже ввести не только слепые прослушивания...
0: Но и глухие просматривания.
1: Задумайся.

В сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности. Yep.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

19:47. Переход на станцию метро «Охотный ряд». Музыкальная пауза по просьбе дежурной по эскалатору северного вестибюля Варвары Егоровны Панасюк.

0: Мысль дня.
1: Тихого, скромного, интеллигентного человека необходимо перед употреблением взбалтывать.

Чиплдук. Шо говорите?

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.